0: Сегодня.
1: Вторник.
2: Второе июня.
3: В Москве 4 часа утра.

А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс

плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник. Второе.
3: Второе.
0: Июня.
2: Июня.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не била.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня, сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: Второе.
4: Второе.
5: Июня.
2: Июня.
6: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: Второе.
0: Второе.
1: Июня.
4: Июня.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Второе.
2: Второе.
1: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 10 часов утра.

0: На всей планете мертвый сезон.
1: 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 15 минут. 11 часов 15 минут. 11.

Умри после меня, ладно? Мне плевать, что с тобой будет. Куда ты уедешь, как загубишь жизнь?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Второе. Второе.
0: Июня.
1: Июня.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку, может быть.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Второе. Второе.
2: Июня.
3: Июня.
5: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: тупик!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Тикини рак! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Хоти!

0: Сегодня.
1: Вторник.
2: Второе июня.
3: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.

гречневым чавканем сильной личности, словесного поноса, рьяной кавалерии. Ты забейся в сочные ямочки, в мягкие дырочки, пулями оставлены. Ведь лучше стучать, чем перестукиваться. Анонимная философия продавшихся заживо за колоссальный бесценок заживо погребенных в летнюю резину изношенных прокламаций, обильно смоченных психоанализом, единым фронтом опочил в суе. С нулой рыбкой растраченной потенции. Ты ведущий, бля, на новые подвиги. Мерзлой веточкой опьянения. Ковырни, ковырни в мыльном вареве невыносимо невинного прошлого. В мыльном вареве хлеба съеденного. А небо все точно такое же, как если бы ты не продался.

0: Я отошла говорить с другим, мама, бля.
1: И чувства более невнятны сейчас.
0: А прежде будто ясно, а теперь непонятно и непонятно все более.

Лигмоцентрично нарываясь на неприятности. Ты встала и зашагала маршообразной походкой.

поднимает ресницы. Если вдруг она в подушку ночью тихо заплачет, я сосчитаю, сколько слез от меня она прячет. А сейчас ее нет, она куда-то ушла.

бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше.

Простить тех, кто мелок душою, их обиды наполнят лужи грязью одною. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади сильный лапы.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осень.

Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше, чем гнить, дожидать.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

0: Время рвет на куски, каждый день это крик, и только звоном в ушах растворяется миг. И если все хорошо, то ты услышишь свой смех. Это время хохочет, закинув голову вверх. Если что-то не так, слезой сдавленный стон, песчинкой ляжет на дно потоком мутных времен. А иногда лишь только время и пустота, и ничего не происходит. Тишина.
1: Тишина.
0: Я слышу шепот ее губ, тонкий запах духов. Я слышу шорох платья и звуки шагов. Когда она спит, я слышу то, что ей снится. Я даже слышу, как она поднимает ресницы. Если вдруг она в подушку ночью тихо заплачет, я сосчитаю, сколько слез от меня она прячет. А сейчас ее нет, она куда-то ушла, и ничего не происходит. Тишина. Одиночество пугает и берет меня в плен. Я слышу тихий скрежет кровеносных систем. Сердце бьет по голове огромным молотом боли и разъедает глаза от выступающей соли. Я считаю секунды, я считаю часы. Я жду того, кто должен принести тишины. И он приходит с пакетом, в котором прячется зима. Вода, ложка вата и тишина.
1: Тишина.
2: Тихо.
1: Тишина.

0: То, что хочу, а слышу то, что придется. Время мое только стонами льется, и с каждым часом эти стоны становятся тише. А иногда бывает так, что я совсем их не слышу, и я не слышу шагов чего-то страшного рядом. Но очень скоро с этим встречусь я блуждающим взглядом, и кончится время, а вместе с ним пустота. Останется только одна тишина.
1: Тишина.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Второе.
0: Второе.
2: Июня.
3: Июня.
5: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

0: Тамбов.
1: Как они рады!

0: на гендерном бане, но на танцер.
1: Что-то эта девушка вот рядом прям встала, а не поет. Какое это интересно. Red Song King Brother How. Вот. Ну что, только Сергей пришел, да? Угу. Ну чуть-чуть чем займемся? Подождем еще? Если нет людей, то мы посмотрим 40-минутную короткометражку. Кукарекуку займи, в смысле? Учиских пиши. Че там все еще пипячится, это на NFM?

Здравствуйте! Штанки на гостинге было Hail Mary, да, да. Вчера была удачная попытка провести небудничный кинострим, потому что ебаный, и потому что еще один гарантированный анончик был. А вот сегодня, девочки, мы короткометражку посмотрим.

0: 规则，我扛死你啊！
1: 啊，вот это вот как раз, блять, на берегу типа, а где река? Где река? Где река-то? Где река? Все выжили в итоге. В итоге. Ну да, ладно. Обсудили вчера. Хорошее кино. Но ожидаешь немного, что тема все-таки самопожертвование закончится чьей-то смертью, но нет, все очень хэппи-энд, но кино такое, что это достаточно там вписывается и подходит. Oh, yeah! Вы что там, вас что, вас несколько, вам? Не, длинное кино, я что-то... Короткометражку, 40 минут. Или выбрать какое-нибудь кино, пока короче, полтора часовое.

На мост нельзя. Блять, тут вода. Тут вода, ребят. Ребят, где мост? Где Марко Поло Бридж? Интересно, оказывается, интересно. Так, а пока мы еще немного подождем. Мы решим один пазл с Синки Дейли. Если что, там сайт Anon.fm что-то барахлит в который день. Если есть аккаунт, можете писать через чат Твича или Кика. Да, ну либо пытаться пробиться через баги Anon.fm. Хотя я на Twitch не вещаю, если туда в чат отправить, дойдет. Вот, ну либо через Anon.fm, не знаю. Итак, ребят, Китай. У нас продолжается китайская тема. Вот это Пикрос, оно же Нонограмм, оно же известно в России как китайский кроссворд. Я помню, как это решать. Типа, сколько оно тут? 8. Значит, это вот точно вот так. Тут неудобно, можно было бы зачеркивать, было бы лучше. Плохо сделали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Твич не робит. Вроде. Окей. Вроде у всех работал Твич даже без VPN. Я теперь. Ладно. Как-нибудь пробейтесь. Ну, а не можете, ну тогда просто покормите. Просто молча покормите. Вот. Ссылочки на главное NFM, да. Так. Ну тут изи. Ну, блять, возможности зачеркивать сильно не хватает. 2. Плохо сделали, тупо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Либо. Да. 3. 1, 2, 2. Это непонятно. Непонятно, где еще точно можно заполнить. Сейчас. Я за 2 минуты решу, и мы пойдем смотреть. Сейчас. Ага. Тут, если что, как бы набор пазлов разного типа. Вот у них. Так, это сайт, посвященный вообще играм, думательным играм, но у них вот есть своя рубрика с ежедневными пазлами. 2, 3. Окей, 3, 1, 1, все. Возможность зачеркивать. Сильно не хватает. 1, 1.

что таймстампы и комменты гейма, то, чего вам не хватает, профинансируйте посильнее, может, у меня будет желание заниматься допилом чатика. Решу. Один, сейчас. Быстро. Нет. 7, 2 и 3. Вот так. Окей. 1, 2, 1, 1, 6, 2, 4. А, вот, кстати. Окей. Вот так можно. Тыц-тыц. Другую кнопку мыши. Тыц-тыц-тыц. Тыц-тыц. 2-1. 2-1. Тыц. Окей, это упрощает задачу. Тыц. Вы сюда либо сюда. Тыц. 3-1-1. Тыц, тыц, тыц. 2-2-1-1-3. 1-2-1. Так, я, кажется, нет, не обосрался. 1-2-2. Тыц. Ага. Почти. 2-2-1. Тыц. We almost over. 2-3-1-1-2. Извините, что за рисунок? Окей. А что следующее? Итак. Так. Ну что, по активности непонятно, сколько у вас и вы, насколько вы живые, поэтому смотрим короткометражку. Сейчас найду, где оно.

Я ж ссылки додал на... Куда еще можно писать? Да, на главные ссылки, на чатик. Включая на чатик Кика.

0: слышу звон. Не знаю, где он.
1: は適量でお願いします。
2: え、
1: 肉がしょっぱくなっちゃいますよ、そんなにすり込むと。塩はそれぐらいにしましょう。
2: わかりました。
1: 玉ねぎは粗みじんで結構です。
0: はい、あ、ピアツカクダイショブル。
1: Это
0: курсы готовки. Мне тоже туда надо. Я готовить не умею. Ой, не хочу. По идее надо.
1: А, いいですね。でねで。いや、もういいですよ。
0: Когда готовка занимает, готовка чего-либо занимает в 10 раз больше времени, чем съедание, это как-то...
1: Каширо-сан.
2: Хай.
1: Таманеги, мо соре де чжубен дес.
2: Нанига деска?
1: Яри сигиру то сэйбун га дэйте курэн дэ.
2: Со деска?

Какой кухня-куар? Ну, я могу... Как фильм назывался? С этим... С Райфом Файнсом. Рейф Файнсом. Недавнее. Окей. Кино. Все. Больше особо не помню кино про кухню.

0: でも人の声じゃない。
1: 犬の遠吠えとかですか？
0: 違います。何だとは特定できないけど、チャイムです。僕にメッセージを送ってきてるんです。なんて言ってるんだろう。先生には聞こえてないですか？
1: いや、何も。お料理続けますよ。
2: 僕は別に好きでこんなことやってるわけじゃない。料理でも習えば気が紛れるかと思ってやってるんだ。このこと申し込み書にも書きました。先生も読んでくれてますよね。
1: 田代さん。
3: Ah, boiling point. Минуэт. Стоп, которым я... Да, да.
1: こっちでみんなと一緒にやりませんか?
3: Сообщение про лук было. Нет. Попробуйте послать снова, если что-то не дошло. Вы знаете, мне давно привычка везде перед отправкой сообщения жмать Ctrl-A и Ctrl-C, выделяя и копируя в буфер обмена, чтобы в случае, если оно не дойдет, у меня в буфере обмена оно было, и я смог еще раз. Вот. Регистрируйтесь на Твиче, на Кики, и запрет поставьте, вроде работает, я не знаю, но лучше VPN. Вот, больше не знаю, чем помочь. А что, оно на FM все так же плохо работает?
1: Оно через всё.
0: Е. Буква и дес.
1: Соска. Джа, 続けましょう. 塩豚のカスレ、もうすぐ完成ですから.

Встречаю, встречаю. Напиши через кик, а то вдруг на самом деле он не работает. Я знаю, ты можешь.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».